высоте. Я стою никому, я не нужен, позабытый и пьяный один. Мир постыл, но я не ханю, перестань, моя детка, не плачь. Пронес...

таскать, а за все за то, что пью я. Разве можно за это ругать? Коли на этой на пьяной планете родила меня бедная мать, коли на этой на пьяной планете родила меня бедная мать. Может быть, я понадоблюсь снова, может, снова я буду любим. Подойдешь, назовешь меня мил, но ответ ты получишь один. А пока никому я не нужен, позабытый и пьяный один.